твоя чемодане, я сам не би. Дера, певри дамрчеки де салали, кзебзе хвави лебит, савсе горде вия, халивит чурчур не взия сам не. Титко си варо рейс, цецхли монс дери,